0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Ближе

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: на радио Ваня.
1: Писать договор только с теми, кого любят давным-давно.

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
7: Звучит легко.
6: Радио Ваня. Ближе.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» ИП «Пивоваров». В Костромской области усиливают целевую подготовку кадров для предприятий. Эксперты заявили о росте продаж новых грузовиков в июне. Россияне назвали главные цели популярного хобби. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. По требованию губернатора Сергея Ситникова в регионе пересматривают структуру подготовки специалистов среднего звена, передает пресс-служба областной администрации. Отмечается, что за два года открыто 20 новых образовательных программ под заказ предприятий. В новом учебном году учреждения профобразования примут около 5000 учащихся. Из них 2000 по целевому набору с последующим трудоустройством. Также впервые выделены бюджетные места по юриспруденции для правоохранительных органов. А вот обучение по педагогике, социальной работе и здравоохранению теперь ведется только по целевым направлениям. В июне этого года в России зарегистрировано 3920 новых грузовых автомобилей. Как сообщают «Известия», это на 2% больше, чем годом ранее. И настолько же выше показателя мая. Однако за первое полугодие продажи все еще уступают прошлому году. 24,5 тысячи против 29 тысяч годом ранее. При этом КАМАЗ нарастил продажи на 21% в июне. А «Валдай» показал взрывной рост почти в 3 раза. Но общий рынок широко не растет. Успехи одних брендов частично компенсируются спадом у других. Эксперты отмечают, что рынок стабилизировался, но до уровней второй половины 2025 года пока далеко. Согласно проведенному опросу, почти половина респондентов воспринимают рыбалку как возможность перезагрузиться и провести время на природе. Как пишет «Лента.ру», только лишь 16% считают главной целью именно добычу рыбы. Также отмечается, что чаще всего рыбачат с семьей или друзьями, а большинство тратят на это хобби до 3000 рублей в сезон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
1: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
5: Хотите окна без монтажа по заводской цене? Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Всем привет, на «Радио Ваня», в студии Александр Баркалов. Поговорим о погоде. Сегодня в Гаване будет слишком жарко. Днем температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. А вот в Костроме такой жары не будет. Днем до плюс 21, ночью до плюс 18 градусов. На протяжении всего дня синоптики передают дождь. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное. 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%. Согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
9: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Радио Ваня.

0: Включай лето на всю громкость. Радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». Стало известно, когда пройдет День города в Костроме. В российских вузах с 2027 года могут ввести курс «Русский язык как государственный». В Сочи вырастили папайю-гиганта. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В этом году Кострома отметит 874-й день рождения, передает Кострома Today. Как сообщил глава города Олег Балаховец, праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 августа. В программе десятки событий, в том числе театрализованное шествие, посвященное году единства народов России. Также отмечается, что подать заявку на участие в шествии можно уже сейчас. А самая оригинальная команда станет обладателем победного кубка за яркое художественное оформление. С 2027 года в высших учебных заведениях России планируют ввести дисциплину «Русский язык как государственный». Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский, сообщают «Известия». По его словам, курс не станет повторением школьной программы, а будет посвящен социальным, правовым и прикладным аспектам использования языка, а также повышению грамотности студентов. Проект модуля подготовлен СПбГУ. Его направят в вузы для обсуждения в начале 2027 года. Внедрение начнется с пилотных участников и затем станет обязательным для всех университетов. В сочинской экспериментальной теплице фермерского хозяйства созрел первый крупный плод папайи весом чуть больше килограмма. Как пишет Лента.ру, саженцы высадили в августе 2025 года, а первый урожай собрали уже в феврале этого года. Отмечается, что сорт голландский, с оранжевой мякотью. По словам фермера, люди из разных регионов России уже интересуются покупкой, а с одного дерева за год непрерывного цветения можно собрать до 100 килограммов плодов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня! Если...

0: холода. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официанты и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
4: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
0: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 110 53.
6: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
7: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте.
8: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Лето! Чувство через край. «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.ру.
0: Радио Ваня. Лето. Вот.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП Новиков». В Костромской области усиливают целевую подготовку кадров для предприятий. Эксперты заявили о росте продаж новых грузовиков в июне. Россияне назвали главные цели популярного хобби. Всем привет на радио Ваня. В студии с новостями Александр Баркалов. По требованию губернатора Сергея Ситникова в регионе пересматривают структуру подготовки специалистов среднего звена, передает пресс-служба областной администрации. Отмечается, что за два года открыто 20 новых образовательных программ под заказ предприятий. В новом учебном году учреждения профобразования примут около 5000 учащихся. Из них 2000 по целевому набору с последующим трудоустройством. Также впервые выделены бюджетные места по юриспруденции для правоохранительных органов. А вот обучение по педагогике, социальной работе и здравоохранению теперь ведется только по целевым направлениям. В июне этого года в России зарегистрировано 3920 новых грузовых автомобилей. Как сообщают «Известия», это на 2% больше, чем годом ранее. И настолько же выше показателя мая. Однако за первое полугодие продажи все еще уступают прошлому году. 24,5 тысячи против 29 тысяч годом ранее. При этом КАМАЗ нарастил продажи на 21% в июне, а «Валдай» показал взрывной рост почти в 3 раза. Но общий рынок широко не растет. Успехи одних брендов частично компенсируются спадом у других. Эксперты отмечают, что рынок стабилизировался, но до уровней второй половины 2025 года пока далеко. Согласно проведенному опросу, почти половина респондентов воспринимают рыбалку как возможность перезагрузиться и провести время на природе. Как пишет «Лента.ру», только лишь 16% считают главной целью именно добычу рыбы. Также отмечается, что чаще всего рыбачат с семьей или друзьями, а большинство тратят на это хобби до 3000 рублей в сезон. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие, любимые, безумно по вам скучал, но отпуск имеет обыкновение заканчиваться, хотя, откровенно признаюсь, это была первая его часть. Меня зовут Андрей Шмурай, рад возвращению и свиданию с вами, дорогие слушатели Радио Ваня. Уверен, многие с нетерпением, конечно же, ждали и возвращения нашей киношной игры, которая называется «Угадай фильм». Вы знаете, время прошло, а правила не изменились. Я, как всегда, включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас советская музыкальная комедия и в качестве подсказки по мотивам известнейшей оперетты. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Ваше сиятельство.
3: Отказать. Мне потомку знатного рода.
2: Абсюрд.
3: Она считает, что ей придется жить не с титулом, а с человеком.
2: Абсюрд.
3: И что богатство не заменит ей любви.
2: Абсюрд.
3: Нет, нет, нет. Пускай теперь сама выходит за меня замуж.
2: Это полный абсюрд.
1: Ну что, дорогие мои, если вспомнили, звоните 325-696, код города 812. Победителя сегодня поощрим фирменным шопером от Радио Ваня. Прекрасный подарок, который актуален в любое время года, а в нынешнее, конечно же, как неотъемлемый пляжный аксессуар. Почему бы нет? Звоните, друзья, всем удачи!
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
2: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
3: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325-370-00-10-153.
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95. В Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
5: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 13 июля, отмечается Международный день головоломки. Конечно же, дата выбрана не случайно. Дело в том, что сегодня родился венгерский архитектор и дизайнер Эрньо Рубик. Но давайте обо всем по порядку.
0: Пятое место.
1: Самые ранние следы головоломок находят в Египте и Месопотамии. На стенах пирамид и в манускриптах встречаются логические задачи. Одна из древнейших механических головоломок – стомахион, которую приписывают греческому математику Архимеду. В ней квадрат разрезали на 14 частей, и нужно было складывать из них разные фигуры.
0: Четвертое место.
1: Еще один пример. Гордиев узел. Его не могли развязать веками, пока Александр Македонский не разрубил проблему мечом. А в китайской культуре появился танграмм. Из 7 плоских фигур данов складывали самые разные силуэты.
0: Третье место.
1: В Европе логические задачи стали популярны среди ученых. В конце 9 века вышла первая в Европе книга головоломок. Сборник ирландского просветителя Алкуина. Задачи для развития молодого ума.
0: Второе место.
1: В 16-17 веках головоломки стали носить более развлекательный характер. Появились ребусы и анаграммы. В 18-19 веках расцвели механические головоломки и распутыватели. Например, китайские кольца. Нужно было освободить петлю из ряда колец.
0: Первое место.
1: И, наконец, знаковым событием стало изобретение в 1974 году венгром Эрньо Рубиком кубика Рубика. Эта трехмерная механическая головоломка стала не просто игрушкой, а объектом исследований математиков и инженеров и породила соревнования по спид-кубингу. Уже позже появились и другие механические новинки.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы «Ювелирная улица Приволжска». Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», ИП «Новиков». В Костромской области выросло число 100-бальников ЕГЭ. Посещаемость продуктовых магазинов в России упала. Ученые нашли сложные органические молекулы в остатке сверхновой. Всем привет на радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В этом году выпускники региона получили 26 максимальных результатов на ЕГЭ. Это на треть больше, чем в прошлом году. Как передает Кострома Тудей, самыми популярными предметами для 100-бальных работ стали химия и физика. По физике ребята установили абсолютный рекорд для области – 5 высших баллов. Председатель областной думы Алексей Анохин встретился с отличниками, их родителями и учителями, чтобы обсудить итоги экзаменов и планы на будущее. Он отметил, что такие талантливые ребята – потенциал региона, и подчеркнул важность возвращения молодых специалистов в Костромскую область для ее развития. В первом полугодии текущего года поток покупателей в розничных магазинах заметно снизился. Как сообщает Лента.ру, по данным сервисов, фиксирующих трафик, продуктовые магазины у дома потеряли 10% клиентов, а алкомаркеты и табачные – до 14-18%. Аналитики связывают это с переходом покупателей в жесткие дискаунтеры и снижением импульсивных покупок. Также отмечается, что при небольшом росте среднего чека оборот розницы упал на 2%. Впервые внутри остатка сверхновой обнаружены плотные газовые оболочки молодых звезд, содержащие сложные органические молекулы. Как пишут «Известия», ученые выяснили, что органические соединения могут сохраняться даже в экстремальных условиях мощного излучения и ударных волн. Исследователи полагают, что горячие ядра защищены плотными коконами и магнитными полями. Это открытие важно для понимания происхождения Солнечной системы и показывает, что среда, способная сохранять кирпичики жизни, может быть более разнообразной, чем считалось ранее. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации «Радио Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Дмитрий Исхаков, бывший супруг Полины Гагариной, нередко делится с подписчиками размышлениями о жизни. На этот раз поводом для очередного поста стала велосипедная прогулка, после которой фотограф решил рассказать о своих планах на будущее. «Понял, что хочу жениться. Ребенку нужна мать, а мне, получается, жена. Такая вот логическая цепочка выстроилась», — написал Исхаков, признавшись, что задумался о рождении еще одного ребенка. Однако дальше он усомнился в собственной готовности к новым чувствам. «Это же надо влюбляться, а я не помню, как это делать. Может, глупости все это? Мне уже 48 лет. Кто-нибудь вообще сейчас еще влюбляется или нет? Как это все работает?» Гагарина ответила бывшему мужу в комментариях в свойственной ей ироничной манере. «Димон, для начала нужно забыть меня, а это невозможно», после чего прозвучал мефистофельский смех. Певица и фотограф, напомним, расстались более 5 лет назад, однако ради дочери Мии сохранили теплое общение. Причиной развода Дмитрий назвал расхождение жизненных приоритетов. По его словам, он полностью растворился в отношениях, тогда как артистка в этот период сосредоточилась на карьере. Однако Гагарина и Исхаков часто появляются вместе на семейных праздниках. В прошлом году Дмитрий не пропустил день рождения.

0: бывшей жены и лично поздравил Полину. Как здорово!
1: Звездный час. Тополиный пух. Жара. Июль.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Актриса Зендея, известная по роли MJ в тетралогии о Человеке-пауке, раскрыла, какая реплика из всей супергеройской франшизы прочно вошла в ее повседневную жизнь. Как выяснилось, это не слова ее экранного возлюбленного Питера Паркера, а характерное выражение Тони Старка, железного человека, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Этим наблюдением Зендея поделилась в совместном интервью с коллегами по фильму Томом Холландом и Джейкобом Баттеланом. Обращаясь к Холланду, который является не только ее партнером по съемочной площадке, но и избранником в жизни, кинозвезда сделала неожиданное признание. «Ты сейчас скажешь, типа, нет, ты так не говоришь, но я иногда так делаю. Я говорю, ну ты и облажался», — приводит ее слова Entertainment Weekly. Холланд без промедления подтвердил. Эту фразу его возлюбленная часто повторяет. Сама же Зендея уточнила, что считает выражение весьма забавным и употребляет его скорее в шутку, чем всерьез. И я так понимаю, что ее избранник не обижается.

0: Реклама.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Что это?

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В социальных учреждениях Костромы идет подготовка к новому отопительному сезону. Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Названы самые высокооплачиваемые подработки без стажа в России. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Александр Баркалов. В Костроме началась подготовка внутренних систем отопления в образовательных учреждениях к предстоящему отопительному сезону. Как передает пресс-служба городской администрации, работы ведутся по утвержденному графику. Специалисты промывают и опрессовывают тепловые узлы, проверяют приборы учета и заменяют оборудование. Отмечается, что на сегодняшний день выполнена практически половина плана. Все работы планируется завершить до 15 августа. Банк России ввел в обращение модернизированную купюру номиналом 100 рублей выпуска 2026 года, посвященную Центральному федеральному округу. Как сообщают «Известия», лицевая сторона сохранила дизайн образца 2022 года, а на оборотной стороне появилась стилизованная карта Центрального федерального округа. Отмечается, что купюра будет находиться в обращении наряду с прежними банкнотами и обязательно к приему по всей стране. Самыми высокооплачиваемыми подработками для соискателей без трудового стажа стали ремонтные работы, сообщают «Известия». В среднем работодатели предлагают 86 тысяч рублей в месяц. На втором месте – автомеханики без опыта – почти 84 тысячи, а на третьем – строители – 76,5 тысяч. Также в топ-5 вошли мастера ногтевого сервиса и сварщики. По словам экспертов, компании все чаще готовы брать новичков, если навык можно освоить прямо на месте. На этом пока все. И еще больше новостей в следующих выпусках. Александр Баркалов, служба информации, Радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: Сказал. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
4: Мне светло.
5: Застройщик ООО «СЗМ Мельничный ручей». Проект на декларации на наш.дом.рф.
6: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Ясно, папе! Ясно, маме! Маме, окна ставьте, да,
9: мне. Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
10: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
11: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. И, кстати, этот удивительный городок в Андалузии выглядит так, будто его дома не построили, а аккуратно вписали в саму скалу. Многие здания здесь не просто стоят на склонах, а прячутся под массивными каменными сводами, которые служат им естественной крышей. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: hill, listening to the trees. No more noise, just silence, and the raindrops on my shoes.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Тополиный пух. Жара. Июль. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Тверд